0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

Данные Белгидромета. Сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Ивановичи ФМ. Наше радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит гаф.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл

0: 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: В День матери самое время сказать спасибо самому главному человеку – маме, которая всегда согреет, поддержит, всегда любит. Порадуйте маму букетом красивых цветов вместе с цветочным магазином на Димитрова, 12. Здесь вам помогут сказать «люблю» без лишних слов. Праздничные авторские букеты и композиции в стильной упаковке. Димитрова, 12. Живые эмоции в каждом букете.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
4: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-24-91.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30, студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Сегодня в стране чествуют женщин, которые посвятили себя важнейшей миссии – рождению и воспитанию детей. Март установил предельные розничные цены на подовочную продукцию по госзаказу. Об этом и другом подробнее. В Беларуси 14 октября традиционно отмечают День Матери и праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая является символом смирения, надежды, веры и заступничества. Эти значимые даты органично вписались в культурный код страны. В трудовых коллективах чествуют женщин, в учреждениях образования проходят утренники, в библиотеках тематические чтения. Не остаются в стороне профсоюзные и общественные организации. Сегодня также стартует неделя родительской любви. Она продлится по 21 октября и объединит сотни мероприятий. От локальных дворовых акций до республиканских концертов. К масштабному марафону присоединились барановичи, запланированы торжественные приемы, открытые диалоги, челленджи, семейные спартакиады, фестивали, фотовыставки, диалоговые площадки и многое другое. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило предельные розничные цены на базовый набор овощей, которые будут поступать в магазины в рамках госзаказа, сообщили в пресс-службе профильного ведомства. Согласно документу, килограмм картофеля в рознице составит 1 рубль 11 копеек, свеклы – рубль 23, моркови – рубль 41, огурцы, помидоры – не дороже 9-10 рублей. Эти суммы заложены на промежуток с 1 ноября по май включительно, в зависимости от позиции. Продолжаем выпуск. В учреждениях здравоохранения Барановичского региона ведется вакцинация пациентов от гриппа. Медики напоминают, что сделать укол нужно за 2-4 недели до начала активной циркуляции вирусов, чтобы организм успел сформировать антитела. Гражданам доступен препарат «Гриппол Плюс» производства Российской Федерации. За счет республиканского бюджета закуплено свыше 5000 доз. Как сообщила врач-эпидемиолог Зонального центра гигиены и эпидемиологии Анна Чеботарь, предприятия могут организовать массовую иммунизацию сотрудников. По коллективным заявкам на места направляют выездные прививочные бригады. В данный момент они работают в школах. Главная цель – охватить защитой как можно больше процент населения до подъема заболеваемости ОРВИ, подчеркнула специалист. В стране официально открыт прием заявок на республиканский проект «100 идей для Беларуси». К участию

0: области животноводства. К новостям компании. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Уважаемые слушатели, агентство недвижимости «Реалити» поздравляет всех мам с Днем Матери. Пусть в ваших домах всегда царят уют, тепло и любовь, а близкие радуют заботой и вниманием. Осуществить ваши мечты с «Реалити» реально. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
5: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук, скидка. Взял от 20 штук, скидка еще больше. И так далее.
4: От цены в шоке даже продавцы.
6: Филиалу «Барановичи водоканал» на постоянную работу требуется слесарь-ремонтник, слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист крана автомобильного, машинист экскаватора. Телефон отдела кадров 450398, 450398.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
9: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мама.
3: Мама.
2: Мам.
3: Мамочка.
4: Да, солнышко.
3: Я люблю тебя.
1: Дарите свою любовь вместе с Симкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Симкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36. 36.
8: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
9: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
10: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. Студия Катерина Ярмолик. Доброе утро. Беларусь не планирует тратить огромные ресурсы на создание собственной нейросети. Батьковые кашули вручили в Барановичах в канун Дня матери. Об этом и другом подробнее. Масштабные проверки вооруженных сил и других структур военной организации государства будут продолжены. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович по итогам совещания у главы государства. Если говорить о дальнейших планах, президент поручил завершить замысел, который был утвержден в начале года. Завершен мониторинг батальонов Северо-Западного оперативного командования. Впереди, вероятнее всего, силы специальных операций. В свою очередь, ждут также пограничники и другие структуры, рассказал госсекретарь Совбеза. Александр Вольфович пояснил, необходимо видеть объективную картину состояния структур военной организации государства. Национальная безопасность для Александра Лукашенко – вопрос номер один. Он на личном контроле. В итоге на стол лидера страны ляжет подробный отчет от главы Совбеза. Беларусь не планирует тратить огромные ресурсы на создание собственной нейросети. Такое мнение прозвучало в Минске на форуме «Искусственный интеллект», где более 300 экспертов, ученых и разработчиков обсуждали интеграцию ИИ в отечественную экономику. Как отметил министр связи и информатизации Кирилл Залесский, это отличная возможность сверить часы, посмотреть решения у бизнеса, которые сегодня есть, и оценить их эффективность. Разрабатывать собственный аналог чата GPT республика не намерена. Избран путь адаптации. В основу лягут лучшие мировые программы с открытым кодом. Их настроят под нужды страны. Основное требование к безопасности – вычислительные серверы должны находиться в Беларуси. В среду участники диалога обсудят создание законодательной базы и механизмы юридической защиты информации. Также организаторы назовут лауреатов премии «Лидеры искусственного интеллекта Беларуси-2026». Продолжаем выпуск. Больше, чем подарок. В Барановичах еще 10 многодетных семей в торжественном зале ЗАГСа получили деревянные куфоры с крестильными рубашками. Подарки от президента отправились в дома барановичан, которые стали многодетными с появлением третьего малыша. Добрая традиция шагает по стране с июня 2026-го. Особый символизм она приобрела в канун недели родительской любви. Трогательные презенты адресатам преподнес председатель горосполкома Максим Антонюк. Глава Барановичи подчеркнул, что в городе проживает 2216 пар, воспитывающих троих и более детей. За цифрами – ежедневный труд матерей и отцов.
2: Я в первую очередь хочу поздравить. Именно вы являетесь родительницами семейного очага. Добротой, тепло. Я не забуду и про папу, наступающего с днем отца. Я как отец могу сказать, что быть папой – это большое счастье и большая ответственность. Я хочу пожелать, чтобы ваши дети вами гордились, и чтобы ваши семьи и жены чувствовали, что дом является настоящей крепостью. Папа, который вы сегодня получите.

0: семейных ценностей, семейных традиций, на культивирование культа семьи, и причем семьи многодетной. В каждой семье, в которой рождается третий ребеночек, дарится куфар с крестильной рубашечкой. И по легенде, в этой крестильной рубашечке необходимо крестить ребеночка. Она приносит и удачу, и счастье семье. К сегодняшнему дню уже 37 семей, у которых родился третий ребеночек, получили такой подарок от президента. В одной семье, хочу сказать, родилась двойня, две девочки, поэтому куфоров мы вручили 38.
1: Символичную реликвию вручили семье Соболевских. Супруги Анна и Андрей воспитывают дочь и сын Артема и Мирославу. А недавно в семье произошло пополнение. Родился долгожданный сын Аким. Льняная рубашка стала ценным и знаковым подарком, а также оберегом на всю жизнь, рассказали счастливые родители.
2: Ну, мы вообще уже заранее, конечно же, видели, читали, готовились к этому моменту. Планировали покрестить именно в этой рубашке, чтобы все-таки это был символ какой-то, традиция семейная, реликвия, которая будет передаваться по наследству. Но для нас это, конечно, огромная благодарность, потому что все-таки это символ опоры, отцовской любви, тепла. Мы очень достойно будем нести эту традицию. Мирослава расстроилась, что не сестра, а брат. Ну, ничего.
3: Зато теперь они не отходят вообще. Не на шаг от него. Можно оставить там где-то что-то, если там супруге надо что-то приготовить. Можно вполне, они посмотрят, малыша посидят.
1: Батькова кашуля – символ преемственности поколений. Ткань создается на Аршанском льнокомбинате, а на Витебской фабрике стежок за стежком вышивается узор. Милый предмет гардероба – еще и носитель национальных традиций. Связь с предками и символ бережного отношения к будущему страны. Белпочта 14 октября проведет акцию «Поздравим маму почтой». Инициатива, приуроченная ко Дню матери, позволит бесплатно доставить почтовые карточки с теплыми пожеланиями. Милый знак внимания, замечательный повод еще раз сказать спасибо за любовь, поддержку и терпение своим мамам, бабушкам, сестрам, подругам и коллегам. Приобрести открытки можно в более чем 80 отделениях связи во всех регионах страны. В Барановичах это возможно на улице Советской. К новостям компании. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by и по телефону 8029-232-44-44. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
4: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.by.
4: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
5: «Давай еще поспим».
4: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
6: Акция сезона уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.май и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: По Раныческому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр, дворник, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
7: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Мама!
3: Мама!
2: Мам!
3: Мамочка!
4: Да, солнышко?
3: Я люблю тебя!
5: Дарите свою любовь вместе с 7-карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7-карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
6: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 101.FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем Матери. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Президент отметил, что в этот праздник все самые добрые слова звучат в адрес женщин, подаривших жизнь и окруживших поистине безграничными любовью и нежностью. С объятий начинается счастливое детство. Вера становится для ребенка источником успеха, а дом, в котором его ждут, остается самым главным местом силы, говорится в послании. Лидер страны пожелал соотечественницам крепкого здоровья, добра, вдохновения, ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Семейная политика стала социальным брендом Беларуси, который создавался на протяжении всего становления государства. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Качанова на пленарном заседании Международного форума «Разговор о важном. Счастливая семья. Сильное государство». Страна находится в рейтинге с высоким уровнем человеческого развития, занимая 65-е место среди 193-х. В индексе гендерного разрыва на 54-й позиции. Тем не менее, глобальные процессы затронули соотечественников, стали позже создавать союзы и рожать первенцев. Серьезным вызовом остается статистика разводов. Именно поэтому укрепление демографической безопасности в числе главных приоритетов. Наталья Качанова подчеркнула, что задачи одни – сделать так, чтобы будущее было светлое. Действительно, делается многое для того, чтобы поддержать пары, которые воспитывают малышей. Однако ничто не заменит мышление и сознание человека, который осознанно должен принимать решения. Продолжаем выпуск. Стать частью благого дела. В Барановичах проходит марафон донорства. Сегодня к нему присоединятся люди, не понаслышке знающие цену жизни. Сотрудники городской детской больницы прибудут на станцию переливания крови, чтобы пополнить ценный запас, рассказала врач-терапевт учреждения здравоохранения Антонина Беспалова. Эстафету 16 октября подхватят коллеги, представители городской больницы. Перед процедурой все проходят необходимые обследования. В числе волонтеров, как те, кто впервые решился, так и почетные доноры. Драгоценные капли используются во время сложных операций, при онкологических, а также редких генетических заболеваниях. Антонина Беспалова отметила, что подключиться к движению может каждый неравнодушный житель региона. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно.

0: Реклама.
1: Только 10 ноября голос, который волнует миллионы женщин. Невероятный Авраам Руссо с программой «25 лет на большой сцене» подарит вам любимые хиты, новые песни и по-настоящему яркие эмоции. Барановичи, городской дом культуры. Билеты в кассе или на сайте ticketpro.by.
2: Организатор государственное учреждение Брестская областная филармония.
3: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм.
4: Все секретные промокоды уже там.
3: Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8029-582-87-16.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
7: Барановичи ФМ. Радио нашего города.

0: Ночь FM на 100.0.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, а это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

0: Баранович FM. 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
1: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
2: Реклама.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама.
2: В День матери самое время сказать спасибо самому главному человеку – маме, которая всегда согреет, поддержит, всегда любит. Порадуйте маму букетом красивых цветов вместе с цветочным магазином на Димитрова, 12. Здесь вам помогут сказать «люблю» без лишних слов. Праздничные авторские букеты и композиции в стильной упаковке. Димитрова, 12. Живые эмоции в каждом букете.
3: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Более 20 лет. Охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30, в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. От масштабного диалога о мире и безопасности до расширения торгово-экономического сотрудничества. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко прибыл в Азербайджан, где по поручению президента будет работать на саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В Баку соберутся лидеры стран-участниц, члены крупнейших международных объединений ООН и ОБСЕ. Игорь Сергиенко выступит на пленарном заседании форума. Накануне белорусская сторона посетила ключевые производственные площадки. На Гянжинском автозаводе обсудили кооперацию этого гиганта с МТЗ и МАЗом. Особое внимание исторической памяти. Наша делегация возложила цветы к памятнику Гейдару Алиеву. Дань уважения человеку эпохи, который заложил фундамент дружбы Беларуси и Азербайджана. В Брестской области сахарную свеклу убрали на половине площадей. Накопано почти 500 тысяч тонн при урожайности 413 центнеров с гектара, сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. Корнеплоды поставляют на переработку на Жабинковский сахарный завод. Сладкую культуру выращивают хозяйства 13 районов. В отдельных сбор уже завершен. Также на полях юго-западного региона продолжается заготовка картофеля, овощей, кукурузы на зерно и на силос. Другим новостям. Православные 14 октября отмечают покров Пресвятой Богородицы. История торжества берет начало в X веке. Во время осады Константинополя

0: оказывать поддержку нуждающимся и проявлять милосердие. Например, можно передать вещи в приют. Запрещено ссориться. Также не рекомендуется брать в долг или отдавать деньги. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-63-59. 389-63-59. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7 выше 0.

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7 выше 0.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. На календаре уже среда, значит, мы официально добрались до середины рабочей недели. Еще немного, и можно будет начинать мысленно планировать выходные, выбирать, что приготовить, и обещать себе, что в этот раз мы точно успеем отдохнуть. Но сегодня у нас особенный день, необычная среда. В Беларуси отмечают День матери. И мне кажется, это хороший повод не просто вспомнить о маме, а сделать для нее что-нибудь приятное. Позвонить, написать сообщение, заехать в гости, если есть возможность. А если мама рядом, просто обнять ее не на бегу между делом, а вот так по-настоящему искренне тепло и немножечко подольше. Мы взрослеем, у нас появляются свои заботы, работа, семьи, планы. Но есть человек, который по-прежнему может спросить: «Ты тепло оделся?» Даже если тебе уже давно не 18. И который почему-то всегда знает, когда ты говоришь «все нормально», а на самом деле совсем не нормально. Сегодня поговорим о мамах, их удивительных способностях, семейных привычках и маленьких знаках внимания, которые порой значат гораздо больше дорогих подарков.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Реклама.
2: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы. Больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинск Древ». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Знаете, у каждого поколения есть свой набор маминых фраз. В детстве они иногда раздражали, в подростковом возрасте казались совершенно несправедливыми. А потом мы вдруг ловим себя на том, что говорим точно так же. Ну, например, «я же тебе говорила». Фраза, которая не нуждается в доказательствах. Мама может произнести ее даже без интонации победителя, но мы все равно понимаем, спорить бесполезно. Или знаменитое «возьми с собой, вдруг пригодится». С собой отправляются кофта, пакет, контейнер с едой и еще что-нибудь на всякий случай. И ведь самое интересное, что иногда действительно пригождается. А еще фразы «ты поел», «шапку надел», «напиши, когда едешь». И даже если ты едешь не в другую страну, а всего лишь в соседний магазин, мама может ждать сообщения или звонка. В детстве нам казалось, что все это контроль. А с возрастом начинаешь понимать, зачастую это ее способ сказать «я люблю тебя», не произнося этих слов. А какие мамины фразы вы помните до сих пор? Может быть, у вашей мамы есть выражение, которое стало действительно семейным мемом? Или вы уже сами повторяете какое-то выражение своим детям? Пишите нам. У нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Делитесь с нами мамочкиными фразочками, а также не забывайте поздравлять своих любимых мамулечек. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Сегодня можно улыбнуться всем этим воспоминаниям, ну и заодно позвонить маме. Даже если разговор начнется с привычного «ну что, как дела, ты поел?» Да, именно в таком настроении, теплом, уютном, семейном, домашнем продолжаем этот эфир.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 11:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал указ, направленный на упорядочение и регулирование национального рынка экспедиторских услуг, сообщили в пресс-службе главы государства. Документ предписывает до 1 апреля 2027 создать единый государственный информационный ресурс. Документом закреплены требования к специалистам, механизмы включения и исключения сведений о них из перечня за нарушение установленных требований. Процедура осуществляется на платной основе. 10,1 базовая величина соответственно. Нахождение в данной базе будет являться необходимым условием для деятельности. В Беларуси планируют пересмотреть ставки подоходного налога для физических лиц, которые осуществляют сдачу жилых или нежилых помещений. Соответствующие изменения предусмотрены проектом поправок в Налоговый кодекс на 2027 год. Сумму предлагают увеличить на 1-3 рубля за каждую комнату в месяц. Цифра зависит от населенного пункта. Самый дорогой в этом плане Минск. Придется заплатить 56 рублей, в областных центрах 52, в крупных городах 35. Продолжаем выпуск. Лучшие творческие коллективы Дворца детского творчества Барановичей 17 октября выйдут на сцену, чтобы сделать подарок жителям города и выразить благодарность родителям за ежедневный бескорыстный труд, счастливое детство, терпение и веру в своих детей, мудрые советы и готовность выслушать и понять в любой ситуации, надежный тыл и тепло родного дома. Шоу-программе «Про счастье» концерт для всей семьи, которая посвящена неделе родительской любви, задействованы ансамбли эстрадного танца «Вояж», хореографических миниатюр «Импульс», театр-студия «Параллель», актеры «Фалькопа», вокальная студия «Крыницы Добрыни», а также новые голоса и «Войс». Каждое выступление – это мощный заряд вдохновения и незабываемых эмоций. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7 выше 0.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. 14 октября на календаре. Давайте сейчас заглянем в гороскоп, посмотрим, с каким настроением звезды предлагают провести нам эту среду. Овны, не пытайтесь решить все вопросы до обеда. Иногда лучший способ ускорить дело – на минуту остановиться и спокойно все обдумать. Тельцы. День подходит для приятных домашних дел, вкусного обеда и разговоров с близкими. Только не превращайте заботу о других в соревнование, кто больше устал. А близнецы, ваше главное преимущество сегодня – общение. Один звонок может поднять настроение сразу нескольким людям. Пользуйтесь этим талантом. Обязательно позвоните своим мамам, да, как напоминание. Раки. Прислушайтесь к себе и не отмахивайтесь от желания побыть рядом с родными. Иногда именно обычный семейный вечер оказывается самым ценным событием недели. Львы. Вам захочется ярких впечатлений, и это прекрасно. Но сегодня попробуйте уступить кому-нибудь право выбрать фильм, музыку или место для прогулки. Девы. Вы способны организовать даже хаос, однако не обязательно исправлять все, что окружающие делают не по вашему плану. Пусть некоторые вещи просто будут. Весы. Хороший день для теплого разговора, примирения или маленького красивого жеста. Не ждите особого повода, чтобы сказать человеку что-то хорошее. Скорпионы. Если что-то тревожит, не обязательно держать все в себе. Иногда откровенный разговор снимает напряжение лучше, чем попытка самостоятельно просчитать все варианты. Да, осталось лишь найти того человека, с кем поделиться своими переживаниями. Стрельцы. Добавьте в среду немного спонтанности.

Новый маршрут, необычный десерт или встреча, которую давно откладывали. Только не забудьте о текущих делах. Козероги. Ваш список задач, возможно, длиннее, чем хотелось бы. Выберите 3 главных пункта и начните с них. Все остальное не обязано случиться немедленно. Водолеи. Необычная идея может сделать день интереснее. Запишите ее, поделитесь с близкими и не отвергайте только потому, что раньше вы так не делали. Рыбы. Сегодня полезно окружить себя тем, что возвращает внутреннее спокойствие. Музыкой, прогулкой, любимым человеком или чашкой чего-нибудь горячего. Ну а вообще, друзья, пусть эта среда принесет побольше хороших новостей и поводов улыбнуться.

0: лице напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Напоминаю, что сегодня 14 октября, и сегодня отмечается День Матери, самый теплый, уютный, нежный праздник. И у нас на Барановичи FM работает СМС-портал. Если вы знаете, что ваша мама сейчас слушает радио, вы можете написать нам сообщение. Ну, а я его зачитаю. Вы представляете, как вашей маме будет приятно. Напоминаю, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте привет и поздравляйте своих любимых мамочек с праздником. Ну, а я с удовольствием зачитаю ваше сообщение в прямом эфире. И у нас уже есть сообщение. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, мою маму Валицкую Марию Иосифовну с Днем Матери. Конечно же, с удовольствием поздравляем. Мамочка, я поздравляю тебя с таким светлым праздником, Днем Матери. Как хорошо, что этот праздник совпал с покровом Пресвятой Богородицы. Ведь для меня, да и для всей нашей семьи, ты и есть та защита, которая ограждает от неприятностей. Спасибо за любовь, самоотверженность, бессонные ночи, заботу и нежность. Желаю здоровья еще на долгие годы, бодрости и энергии. Говорят люди, которые дождались правнуков, счастливые люди. Мама, ты счастливый человек. Совсем недавно родилась твоя правнучка. Желаю тебе дождаться еще как минимум правнука. Любим тебя всей нашей семьей. Твоя дочь, внучка с мужем и маленькая правнучка. Ну а Барановичи FM присоединяется ко всем этим теплым поздравлениям. Ну а тем временем приближаемся к полудню на часах 11:52. Впереди у нас с вами еще целых 2 часа дневного эфира. Поэтому очень много теплых сообщений мы еще можем зачитать в прямом эфире. В начале следующего часа расскажу о праздниках сегодняшнего дня, потому что не только День Матери отмечается сегодня, есть еще и другие поводы улыбнуться. А также впереди у нас с вами целых 2 приятных розыгрыша. Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7 выше 0.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
3: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. В эфире Баранович FM, 12.12 на студийных, 14 октября на календаре. И сейчас пришло время узнать все о праздниках сегодняшнего дня. Конечно же, есть праздник, который уже заполняет все соцсети теплыми, красивыми, нежными фотографиями. Поздравления летят со всех сторон, уже букеты наполняют наш город. Конечно же, сегодня отмечается День Матери. В нашей стране День Матери отмечают с 1996 года и приурочен он к покрову Пресвятой Богородицы. Поэтому день получил особенно теплую и уютную атмосферу. Этот повод сказать маме спасибо, пока слова не потерялись между делами и расстояниями. Подарок может быть любым. Цветы, пирог, теплый шарф или просто звонок без причины. Мамы лучше всего запоминают именно такие звонки. Просто так, как ты? А если получится приехать с тортом, будет вообще очень-очень хорошо. Не откладывайте на потом. Эти слова мамам нужнее любых самых календарей. Ну что ж, двигаемся дальше. Помимо Дня Матери, сегодня есть еще и другие праздники. Ну, например, из профессиональных – День стандартизации в Беларуси. В Беларуси этот праздник отмечают с 1992 года, когда образовался госстандарт. А день приурочен ко Всемирному дню стандартов. Закрепили его указом президента в 2000 году, так что сегодня поздравления принимают те, благодаря кому в магазинах продается то, что соответствует заявленному качеству. Если на упаковке написано одно, то внутри лежит то же самое. И вот за это мы благодарим стандартизаторов. Также еще один удивительный праздник, он звучит очень сложно, но на самом деле откликается каждому из нас. Международный день утилизации электронных отходов. Звучит вот действительно очень сложно и где-то не про нас, но на самом деле праздник для тех, у кого дома есть коробка с проводами на всякий случай, старыми телефонами и зарядками от техники, которой давно уже нет. Электронный мусор нельзя просто выбросить в обычный бак. Внутри него есть вещества, которые вредят природе, а также ценные материалы, которые можно использовать снова. Сегодня самое время разобрать ту самую коробку. Отнесите старую технику в пункт приема. А если рука не поднимается выбросить пульт от чего-то, ну оставьте один пульт и успокойтесь. Из развлекательных праздников сегодня отмечается Международный день Юлы. Праздник для тех, кто помнит, что в детстве самым захватывающим зрелищем было вращающееся нечто на полу. Отмечают его во вторую среду октября, и в этом году вот как раз она пришлась на 14 число. Юла – это игрушка, в которой физика и терпение работают рука об руку. Чем ровнее запустишь, тем дольше она крутится. И еще один праздник с отсылкой к детству. Сегодня отмечают день рождения, знаете кто? Винни-Пух. 14 октября 1926 года в Лондоне вышла книга Алана Милна «Винни-Пух». Значит, только вдумайтесь, в этом году медведю с опилками в голове исполняется 100 лет. А выглядит он, как всегда, прекрасно. Ну и чему же нас научил Винни-Пух? Мед – это серьезное дело, это однозначно. О том, что маленький друг – не помеха большому приключению. А ку-ку иногда лучше любого плана. Вот такие праздники этого дня. Действительно, пусть хороших, добрых поводов улыбнуться у нас будет как можно больше. Ну и важное напоминание – обязательно позвоните своей маме и скажите, что вы ее любите.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. И сегодня мы, конечно же, поздравляем всех мамочек с теплым, красивым, уютным праздником. Осени с Днем Матери. Конечно же, есть люди, которые умеют красиво говорить о чувствах. А есть те, кому сказать слова «мама, я тебя люблю» не так-то и просто. Хотя эти чувства, конечно же, есть внутри, но почему-то выразить их не так-то просто. Если вы относитесь к этой второй категории, не переживайте. Для теплого поздравления не обязательно читать стихи с открытки или произносить длинную речь. Можно сказать конкретно «мам, спасибо, что ты всегда меня поддерживаешь». Или «я часто вспоминаю, как ты делаешь для меня вот это». И назвать вполне конкретные примеры. Такие слова особенно ценны, потому что они не общие. Они именно про ваши отношения. Можно еще прислать фотографию из семейного архива и написать «посмотри, какие мы здесь смешные». Можно купить любимый мамин десерт. Можно предложить вместе прогуляться или просто приехать на чай. А еще есть прекрасный вариант спросить маму о ее собственной жизни. Не только о том, что происходит у детей, внуков, на даче, но и о ней самой. Что ей сейчас интересно, о чем она мечтает, куда хотела бы съездить, что давно собиралась попробовать. А мама ведь это не только человек, который заботится о других. У нее тоже есть свои желания, воспоминания и планы. И если вы давно собирались поговорить по душам, сегодняшний день может стать хорошим поводом начать. Ой, хорошо, от праздников идем дальше, к новостям. Да, совсем скоро о самом актуальном из жизни нашей страны, и в частности Барановичского региона, расскажет служба информации нашего радио ровно в 12:30 выпуск новостей. Ну а после новостей вернемся в эфир, и у нас состоится первый розыгрыш. Разыграем автономный пожарный извещатель. Да, да, да, вот такой необычный подарок. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне и в хорошем настроении.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. В Беларуси создание надежной транспортной сети находится на личном контроле главы государства. Всего на балансе различных ведомств более 5200 мостовых сооружений. Согласно госпрограмме «Дороги Беларуси», около 1500 из них будут отремонтированы до 2030-го. Только за прошлый год работы завершились на 38 объектах. Общая протяженность обновленных конструкций превысила 4400 метров. В ноябре 2025-го при участии президента в Мозыре открыли мост через Припять длиной 939 метров. На данный момент он самый длинный в республике с мощными несущими конструкциями, уникальной 84-метровой винтовой аркой. Сегодня этот успешный опыт дорожники активно тиражируют в регионах.

повод поблагодарить женщин, чья любовь и забота становятся первой и самой надежной опорой в жизни. Образ современницы сочетает в себе лучшие душевные качества, ответственность, трудолюбие, активную жизненную позицию. Уникальный проект «Mom Up Army» состоял

0: надо. Командование части, которое с теплом и уважением откликнулось на идею рассказать о службе и показать опыт военнослужащих, поделиться традициями и ценностями армейской жизни. К слову, здесь бок о бок с мужчинами служат и представительницы прекрасной половины общества. Более 50 женщин несут честь мундира, а дома хранят семейный очаг, рассказал командир зенитного ракетного дивизиона 120-й зенитной ракетной бригады подполковник Константин Адамчик.
1: Этот праздник – прекрасный повод выразить глубокую благодарность за вашу любовь, заботу, терпение и мудрость. Ваш труд и внимание помогают детям расти, развиваться и уверенно идти по жизни. В нашем обществе безмерные глубокие уважения и высочайшая признательность женщинам-матерям за их мудрость и доброту, душу и сердце, которые они вкладывают в воспитание детей, укрепление семьи и государства. Везде, где присутствуют наши милые и славные женщины, жизнь и работа становятся краше. Особые слова благодарности хочу сказать нашим женщинам-военнослужащим, которые, кроме выполнения нелегких материнских забот, образцово несут службу в нашем соединении. И своей добротой и сердечностью создают в воинских коллективах обстановку высокой нравственности и гуманизма. Действительно, надо иметь что-то особенное в душе, чтобы носить погоны и быть счастливой женщиной-матерью.
0: Рядовой Дмитрий Гордеевич в рядах защитников Отечества 6 месяцев. Молодой человек родом из Кубринского района. Отдать долг родине выпало в Барановичах. До службы успел получить среднеспециальное образование в Бресте. Главное – стать настоящим мужчиной. Основу любви к стране заложил самый родной человек – мама. Уверен Дмитрий.
2: От лица всех военнослужащих срочной военной службы поздравляю вас с замечательным праздником – Днем Матери. Ваша забота, внимание и чуткость всегда поддерживали нас, даже в самые трудные минуты. Желаю вам крепкого здоровья, тепла, счастья, мира и благополучия. Будьте всегда красивыми, веселыми, добрыми и обаятельными. Хочу поздравить свою маму, Гордеевич Веру Петровну, за всю ту любовь и заботу, которую она вложила в мое детство, за то, что она была всегда со мной рядом и поддерживала.
0: Продолжение темы. Беларусь отмечает один из самых теплых праздников – День Матери. Специально к этой значимой дате Белстат подготовил статистические портреты тех, кто дарит нам жизнь и опору. В Брестской области средний возраст при рождении ребенка на 1 января составил свыше 29 лет. При этом в городской местности – 30, в сельской – 28,5. Первенец появляется в основном в 26 лет. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
3: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7 выше 0.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. 12.42 на студийных, и мы продолжаем. Ежегодно 14 октября празднуется день рождения Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. В связи с этим сегодня совместно с Барановичским горрайотделом по чрезвычайным ситуациям мы подготовили розыгрыш, где у вас, наши дорогие слушатели, есть шанс выиграть автономный пожарный извещатель. Чтобы стать победителем розыгрыша, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос. Можно присылать и ответ целиком, будет засчитано и то, и другое. И сегодня именно пятый правильный ответ принесет кому-то из вас победу. Ну что ж, а теперь самое интересное – вопрос. Как называется печатное издание, учредителем которого является Белорусская молодежная общественная

общественная организация спасателей-пожарных. Вариант номер один – журнал «Служба спасения». Вариант номер два – журнал «Юный спасатель». Вариант номер три – журнал «Сильнейший пожарный». И вариант номер четыре – журнал «Спасайка». Ждем ваших сообщений. Я напоминаю, куда? На короткий номер 9946 присылайте сообщение. Можно прислать всего лишь одну цифру – 1, 2, 3 или 4. Или же ответ целиком будет засчитан и то, и другое. Конечно же, я продублирую еще раз вопрос, варианты ответа, чтобы все желающие смогли поучаствовать. Как называется печатное издание, учредителем которого является Белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных? Вариант номер один – журнал «Служба спасения». Вариант номер два – журнал «Юный спасатель». Вариант номер три – журнал «Сильнейший пожарный». Вариант номер четыре – журнал «Спасайка». Ну а вот теперь мы уходим на музыкальную паузу, а совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: Мама.
6: Мама.
5: Мама.
6: Мамочка.
7: Да, солнышко.
6: Я люблю тебя.

0: за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.

12.54 на студийных. Возвращаемся в эфир после музыкальной паузы. И наступило время объявить победителя нашей первой СМС-игры на сегодня. Напоминаю, что сейчас узнаем, кто выиграет автономный пожарный извещатель от Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. И вопрос звучал так. Как называется печатное издание, учредителем которого является Белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных? Варианты ответа у нас было всего 4 варианта. Журнал «Служба спасения», журнал «Юный спасатель», журнал «Сильнейший пожарный» и журнал «Спасайка». Правильным является второй вариант ответа «Юный спасатель». Первый номер детского журнала «Юный спасатель» опубликован 9 января 2004 года. Это удивительный журнал, который учит детей всем вопросам безопасного поведения. В нем вы найдете ответы на такие вопросы, как «Какие действия нужно предпринять в случае опасности любого вида?», «Как справиться с огнем?», «Как предотвратить беду?», «Как оказать незамедлительную помощь, если что-то случилось с вашими друзьями или близкими?». «Юный спасатель» всегда идет в ногу со временем, поэтому на 24 ярких красочных страницах журнала каждый найдет для себя что-то интересное. Ну а вот теперь узнаем, кто же стал победителем, кто выиграл автономный пожарный извещатель. А для этого посмотрим, кто был пятым. И именно пятый правильный ответ принесет кому-то победу. Итак, номер телефона победителя заканчивается на цифры 2857. Поздравляем вас. Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну а всем остальным говорю, не расстраивайтесь. Впереди у нас еще один розыгрыш. Уже в начале следующего часа разыграем сет «Буська» от ее суши-роллы. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7 выше 0.

0: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
1: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
2: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
1: Находиться в дороге мне по душе.
0: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 13.10, точное белорусское, 14 октября на календаре. И, как я уже и обещала, сейчас запускаем второй розыгрыш этого красивого дня. Прямо сейчас разыграем сет «Буська» от «Йо Суши Роллы». Мега скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на инстаграм «Йо Суши и Роллы». Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-87-16. Ну а чтобы стать победителем, сейчас вам нужно на короткий номер 9946 прислать сообщение с вариантом ответа на мой очень простой вопрос. И 10-й правильный ответ принесет кому-то из вас победу в этом розыгрыше. Ну и так как сегодня отмечается самый теплый, нежный и уютный праздник День Матери, то и вопрос у нас будет связан именно с мамами. А точнее, давайте вспомним одну хорошую и всеми известную песню про маму и продолжим ее. Итак, ваша задача — продолжить строчку из всеми известной песни. Мама — первое слово, главное слово, а вот дальше вам нужно продолжить. Вариант на номер один — в жизни моей. Вариант номер два — в каждой судьбе. Вариант номер три — знаем мы все. Напоминаю, короткий номер 9946. Именно сюда присылайте ваши ответы. Можно прислать всего лишь одну цифру с вариантом ответа, можно прислать ответ целиком. Как вам будет удобнее, будет засчитано и то, и другое. Ну и, конечно же, я продублирую вопрос, варианты ответа, и уже жду ваших сообщений. Итак, продолжите строчку. Мама — первое слово, главное слово. Вариант номер один — в жизни моей. Вариант номер два — в каждой судьбе. Вариант номер три — знаем мы все. Ну а вот теперь уходим на музыкальную паузу и совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Игоренька ждет тебя.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Музыкальная пауза позади, на студийных 13:20, и это значит, пришло время объявить победителя нашей смс-игры. А сейчас узнаем, кто же выиграл сет «Буська» от Йо Суши Роллы. Вопрос сегодня звучал так очень тематично для 14 октября. Нужно было продолжить строчку песни «Мама». Первое слово, главное слово. И правильным является второй вариант ответа «В каждой судьбе». Конечно же, главное слово «В каждой судьбе» – «Мама». Мир подарила, жизнь подарила мне и тебе. Много было правильных ответов, но нас интересует именно 10-й, ведь именно он стал победным. Итак, давайте посмотрим, кто же стал победителем. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 2190. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Но в продолжении эфира хорошая музыка.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем Матери. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Президент отметил, что в этот праздник все самые добрые слова звучат в адрес женщин, подаривших жизнь и окруживших поистине безграничными любовью и нежностью. С объятий начинается счастливое детство. Вера становится для ребенка источником успеха, а дом, в котором его ждут, остается самым главным местом силы, говорится в послании. Лидер страны пожелал соотечественницам крепкого здоровья, добра, вдохновения, ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Семейная политика стала социальным брендом Беларуси, который создавался на протяжении всего становления государства. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Качанова на пленарном заседании Международного форума «Разговора о важном. Счастливая семья. Сильное государство». Страна находится в рейтинге с высоким уровнем человеческого развития, занимая 65-е место среди 193-х. В индексе гендерного разрыва на 54-й позиции. Тем не менее, глобальные процессы затронули соотечественников, стали позже создавать союзы и рожать первенцев. Серьезным вызовом остается статистика разводов. Именно поэтому укрепление демографической безопасности в числе главных приоритетов. Наталья Качанова подчеркнула, что задачи одни – сделать так, чтобы будущее было светлое. Действительно, делается многое для того, чтобы поддержать пары, которые воспитывают малышей. Однако ничто не заменит мышление и сознание человека, который осознанно должен принимать решения. Продолжаем выпуск. В учреждениях здравоохранения Барановичского региона ведется вакцинация пациентов от гриппа. Медики напоминают, сделать укол нужно за 2-4 недели до начала активной циркуляции вирусов, чтобы организм успел сформировать антитела. Гражданам доступен препарат «Гриппол Плюс» производства Российской Федерации. За счет средств республиканского бюджета закуплено свыше 5000 доз. Как сообщила врач-эпидемиолог Зонального центра гигиены и эпидемиологии Анна Чеботарь, предприятия могут организовать массовую иммунизацию сотрудников. По коллективным заявкам на места направляют выездные прививочные бригады. В данный момент они работают в школах. Главная цель – охватить защитой как можно больший процент населения до подъема заболеваемости ОРВИ, подчеркнула специалист. Православные 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы. История торжества берет начало в X веке. Во время осады Константинополя святой Андрей Юродивый увидел во Влахианском храме Богородицу, распростершую свой платок над молящимися в знак защиты. На Руси особая дата появилась только в XII веке. Службы в церквях ведутся с вечера 13 октября. Люди обращаются к Деве Марии с просьбами о помощи. Покров считается одним из самых удачных периодов для свадеб. Наши предки верили, что у супругов, которые поженились 14 октября, будет счастливая семейная жизнь в достатке. Такой традиции придерживаются молодожены Барановичей. Сегодня в отделе ЗАГС горосполкома кольцами обменяются 10 пар. Самому молодому жениху 22 года, старшему 55. Невестам от 26 до 50 лет. Праздник следует оказывать поддержку нуждающимся и проявлять милосердие. Например, можно передать вещи в приют. Запрещено ссориться. Также не рекомендуется брать в долг или отдавать деньги. Новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-63-59. 389-63-59. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.

0: Реклама.
1: По Раныческому районному ЖКХ требуется рабочий зеленого строительства, слесарь по ремонту автомобилей, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, слесарь по ремонту оборудования котельной, водитель автомобиля, электрогазосварщик. Телефон 63-89-36.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Барановичи ФМ.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Сегодня 14 октября, и, конечно же, мы говорим про мам и про их любовь. Когда мы маленькие, кажется, что взрослые все знают и все умеют. А потом мы вырастаем, начинаем работать, принимаем решения, отвечаем за других и неожиданно обнаруживаем, что взрослость не выдает человеку инструкцию ко всем жизненным ситуациям. Можно быть самостоятельным, успешным, уверенным в себе человеком и все равно иногда хотеть услышать: «Ничего, разберемся, все получится». Поддержка мамы с возрастом не обязательно выглядит так же, как в детстве. Иногда это уже не совет, что надеть и что съесть, а возможность выговориться, не боясь осуждения. Иногда ее спокойное молчание на другом конце телефона. А иногда честный разговор, в котором можно не изображать человека, у которого всегда все под контролем. При этом отношения взрослых детей и родителей тоже меняются. Мы учимся слышать друг друга, уважать разные взгляды, принимать, что мама может чего-то не понимать и в нашей жизни, а мы не всегда соглашаться с ее советами. И это абсолютно нормально. Любовь не требует одинакового мнения по каждому вопросу. Наверное, одна из самых важных вещей, которые мы можем дать друг другу во взрослом возрасте, это ощущение: тебе не нужно быть идеальным, чтобы оставаться любимым. Если сегодня у вас будет возможность сказать маме что-то доброе, обязательно скажите. Не потому, что так велит календарь, а потому, что иногда несколько простых слов могут согреть надолго. Ну а тем временем на часах 13:51, это значит, что дневной эфир подходит к завершению. Сегодня мы с вами вспоминали мамины фразы, семейные традиции, любимых сказочных героев и говорили о том, как важно находить время друг для друга. И знаете, мне хочется оставить вам одну простую мысль. Не обязательно ждать праздника, чтобы сказать близкому человеку что-то хорошее. Не обязательно искать особенный подарок или готовить красивую речь. Иногда достаточно короткого звонка, сообщения посреди рабочего дня или фотографии, которые напомнят о хорошем моменте, или простого вопроса: «Мам, как ты? Расскажи, как прошел твой день?» Пусть сегодня у каждого найдется немного тепла для родных, для друзей и для самого себя. С вами была Лерика Черненко. Берегите своих близких, говорите важные слова вовремя. И до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7 выше 0.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
4: Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45 08 78.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Курс на роботов и искусственный интеллект. Беларусь отмечает Всемирный день стандартизации. Сфера идет в ногу со временем. Правительством поставлены конкретные задачи по техническим требованиям. Особое внимание работе с нейросетями. Сегодня в нашей стране уже внедряются более 20 стандартов. Они произведены с коллегами из России. Осталось определить вопросы терминологии, правила применения и системного менеджмента при использовании. В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах на молочно-зерновых с учетом рапса и кукурузы 9 миллионов 921 тысяча тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Вклад Брестской области 1 миллион 850 тысяч тонн. В стране практически завершен сев озимых на зерном. Подходит к финишу и заготовка кормов. Наполовину выполнен план по сахарной свекле. Сладкого корнеплода накопано около 3 миллионов тонн. Средняя урожайность составила 473 центнера с гектаром. Также заготовлено 600 тысяч тонн картофеля и 98 тысяч тонн других овощей, выращенных в открытом грунте. И о спорте. Барановичи стали площадкой для проведения чемпионата Брестской области по шахматам среди мужчин и женщин. В его рамках проходил и зачет до 18 лет, а также Олимпийские дни молодежи. Победителем турнира стал представитель нашего города Родион Сидореня. Лидировала в женском турнире София Карпыза из Бреста. Серебро у барановичанки Милены Сидореня. Уроженцы нашего города признаны лучшими также в зачете до 18 лет. В командном зачете первое место у барановичей. На второй строчке расположились брестские шахматисты. Кобрин на третьем. Такой же результат Олимпийских дней молодежи. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7 выше 0.

0: Реклама.
1: Мама.
2: Мама.
1: Мам.
2: Мамочка.
3: Да, солнышко.
2: Я люблю тебя.
4: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.
5: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
6: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7 выше 0.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
6: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Международный белорусский промышленный форум открылся в Минске. На одной площадке собрались ведущие производители, ученые и эксперты. В 2026-м ключевые темы – высокотехнологичные разработки, импортозамещение и укрепление международной кооперации. На площади в 2000 квадратных метров свою продукцию представили около 60 компаний из Беларуси, России, Китая и Ирана. Спектр оборудования огромный – от инновационных станков и робототехники до систем автоматизации и передовых решений для энергетики. Запланирована насыщенная диалоговая программа. Эксперты обсудят вопросы внедрения IT-решений на предприятиях. В центре внимания и нефтехимическая отрасль – от глубокой переработки углеводородов до инновационных полимеров. С начала года в Беларусь прибыли 195 057 иностранных граждан из 38 государств, включенных в список без виза. Традиционно гости из соседних с Беларусью стран составляют большинство. Об этом рассказали в Государственном пограничном комитете. Всего с 15 апреля 2022 республику посетили более 1 400 000 жителей европейских стран. Больше всего из Литвы – свыше 730 тысяч, из Латвии – 460 тысяч, из Польши – 164 тысячи. В рамках расширенной меры для 35 европейских государств с 19 июля 2024 возможностью воспользовались 95 тысяч 70 человек. Напоминаем, что главой государства принято решение о продлении без виза до 31 декабря 2026. Со дня матери в стране берет начало неделя родительской любви. Череда нежностей и признательностей продлится до 21 октября и завершится Днем Отца. Объединяя два праздника в единый символ семейного благополучия. Афиша охватывает всю страну. От масштабных форумов до тематических встреч в школах и вузах. Во всех учреждениях образования Барановичи сегодня звучат слова благодарности мамам. На концертах, уроках, диалоговых площадках. Также запланированы тематические выставки, мастер-классы, экскурсии и семейные квесты. Сегодня руководство города и депутатский корпус посетили родильный дом, чтобы поздравить женщин, ставшими матерями в День матери. В городском доме культуры состоялся торжественный прием многодетных матерей, награждаемых орденом матери. Продолжил программу праздничный концерт для самых дорогих. Завтра марафон подхватит Дворец культуры с выступлением своих артистов под общим слоганом «Тепло родительской любви». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь, ветер восточный с переходом на северный, 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 5-7 градусов выше нуля. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Только 10 ноября голос, который волнует миллионы женщин. Невероятный Авраам Руссо с программой «25 лет на большой сцене» подарит вам любимые хиты, новые песни и по-настоящему яркие эмоции. Барановичи, городской дом культуры. Билеты в кассе или на сайте ticketpro.by.
2: Организатор государственного учреждения Брестская областная филармония.
3: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
6: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Donor Room знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Donor Room на Ленина 49. А еще Donor Room на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси передовые технологии проникают во все сферы, в том числе и в избирательную систему, сказал председатель ЦИК Игорь Карпенко. По его словам, цифровизация сегодня должна закрывать так называемые рутинные процессы, с которыми сталкиваются организаторы выборов. Доведение информации до граждан, каналы передачи определенных данных. При этом руководитель подчеркнул важность обеспечения безопасности, поскольку электронные механизмы могут подвергаться хакерским атакам. Стремительно развивается искусственный интеллект, его тоже пробуют использовать во время электоральных кампаний. Материалы, сгенерированные ИИ, обозначают специальной отметкой. Цифровизация избирательного процесса – это в первую очередь облегчение работы членов территориальных и участковых комиссий, пояснил Игорь Карпенко. В Доме прессы 15 октября состоится конференция на тему «ВНС в лицах. Живой сайт о тех, кто принимал решения для страны». Мероприятие приурочено к 30-летию Всебелорусского народного собрания. Новый уникальный интернет-проект рассказывает историю высшего органа народовласти. Не через сухие документы и правовые акты, а через судьбы делегатов разных лет. В основе ресурса более 150 персональных историй с фото и видеоматериалами, которые готовили журналисты региональных СМИ. Герои – представители всех регионов, люди самых разных профессий и поколений. Рабочие, врачи, учителя, аграрии, ветераны и молодежь. Именно они определили вектор на независимость, стабильность и социальное развитие республики. Портал имеет интерактивный формат и будет регулярно пополняться. В рамках пресс-конференции запланированы масштабная презентация функционала сайта и выступление его создателей. Быть мамой – это работа, в которой нет выходных, но есть свой профессиональный праздник. В Барановичском роддоме 14 октября поздравили женщин, которые стали матерями. Кто-то впервые, а кто-то в третий раз. С подарками и самыми теплыми словами к ним пришли представители местной власти, депутатского корпуса и городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». В палатах акушерского физиологического отделения сейчас 18 счастливых пациенток. На свет появились 8 мальчиков и 10 девочек. «Нет подвига выше, чем подарить новую жизнь», подчеркнул председатель Горсовета депутатов Виктор Колосовский.
2: Сегодня мы поздравляем наших мам с замечательным праздником, Днем Матери. Сегодня для них это особый праздник. Они встречают этот день в стенах этого роддома, держат самое главное чудо своего малыша. Призвание каждой женщины – это быть матерью. Сегодня наши мамы, которые родили детей, совершили, наверное, свой главный подвиг жизни, стали матерью. Мы поздравляем всех наших мам, нашего города с этим замечательным праздником, чтобы дети росли здоровыми, счастливыми, мира, добра, благополучия.
1: Слова благодарности направили и коллективу роддома. Счастье материнства они наблюдают ежедневно и даже по нескольку раз. Они волшебники в белых халатах, которые помогают случиться чуду. Как рассказала главный врач Барановичского родильного дома Татьяна Малышко, учреждение здравоохранения в текущем году стало победителем республиканского конкурса «Святость с рождения», причем сразу в трех номинациях. Лариса Карпович удостоена звания лучшего акушера-гинеколога. Сергей Матусевич занял первое место в категории «Лучший психотерапевт», а сам роддом признан лучшим по информационно-просветительской работе. Здесь прилагают все усилия, чтобы донести до каждой женщины главную мысль – быть мамой – это прекрасно, отметила Татьяна Малышко.
3: Мамой быть нужно, потому что самая важная профессия для женщины – это быть мамой. Она самая сложная, самая ответственная, но и самая благодарная. Это те эмоции, с которыми нельзя ничего, наверное, сравнить в жизни любой женщины. Мы со своей стороны стараемся максимально довести до женщин информацию, что быть матерью – это прекрасно. Мы участвуем во всевозможных проектах государственных, во всевозможных конкурсах. Мы участвуем в республиканском конкурсе «Святость рождения». И в этом году наше учреждение заняло 3 призовых места в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог», «Лучший врач-психотерапевт» и «Лучшее учреждение здравоохранения в плане информационно-просветительской работы». Мы этим очень, конечно, гордимся. Мы будем рады, если в нашем роддоме количество женщин увеличится.

0: вручили каждой мамочке, которая находится в роддоме, в эту неделю родительской любви, в год белорусской женщины. Кто-то стал впервые мамой, кто-то в третий раз, кто-то в пятый. Каждая получила букет цветов и памятный подарок для ребенка. Пусть они будут счастливыми мамами, детками под мирным небом нашей дорогой Беларуси.
1: Среди тех, для кого этот день стал по-настоящему особенным, Анастасия Мять. 9 октября она впервые познала счастье материнства. На свет появился сын Арсений. Малыш родился с весом 3 килограмма 100 граммов и ростом 51 сантиметр. Скоро вернемся за девочкой, поделилась планами Анастасия.
2: Ну, мы с мужем планировали ребенка. Сначала не получалось, потом вот получилось, были очень рады. Когда узнали, что мальчик, тоже очень обрадовались. Роды потекали хорошо. Но это очень приятно, это невероятные эмоции, когда вот в день матери тебя пришли, поздравили, уделили внимание. Мне кажется, это здорово.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
3: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь, ветер восточный с переходом на северный, 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 5-7 градусов выше нуля. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7 выше 0.

Добрый день, мы снова выходим на исходную. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно провести смс-розыгрыш, плюс все запланированные на сегодня тематические рубрики. При этом, конечно, не отказываемся от традиционного музыкального сопровождения. Будем надеяться, что плейлист порадует вас сегодня какими-то знакомыми треками. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 14 октября, на календарной странице среда, поэтому пожелаю вам хорошего настроения, делимся последними новостями, рекламой, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся к игровой рубрике «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мама.
3: Мама.
2: Мам.
3: Мамочка.
4: Да, солнышко.
2: Я...

0: карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте «Царское.by» и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Филиалу «Баранович водоканал» на постоянную работу требуется слесарь-ремонтник, водитель автомобиля, водитель погрузчика, инженер, мастер. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
4: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донер Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донер Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донер Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улицы Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50, лет БССР, 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15, 548-46-15.
1: Брейнсторм.
0: Нехитрые правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 14 октября в 1892 году, впервые целиком опубликован первый сборник рассказов Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Знаете ли вы, как называется эта книга? Вариант первый – «Приключения Шерлока Холмса», вариант второй – «Воспоминания Шерлока Холмса» и вариант третий – «Архив Шерлока Холмса». Давайте повторим вопрос, будьте предельно внимательны. В этот день, 14 октября в 1892 году, впервые целиком опубликован первый сборник рассказов Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Знаете ли вы, как называется эта знаменитая книга? Вариант первый – «Приключения Шерлока Холмса», вариант второй – «Воспоминания Шерлока Холмса» и вариант третий – «Архив Шерлока Холмса». Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
4: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы. Больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинскдрев». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
5: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
6: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.
8: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется первый сборник рассказов о знаменитом детективе Шерлоке Холмсе, который был опубликован именно в этот день, 14 октября 1892 года, в издательстве Джорджа Ньюнеса. Это книга «Приключения Шерлока Холмса». Как многие из вас правильно вспомнили, сборник из 12 детективных рассказов, созданных Артуром Конан Дойлом. Сборник составлен и опубликован самим автором. После написания двух повестей о Шерлоке Холмсе, «Этюд в багровых тонах», первая публикация в 1887 году, и «Знак четырех» в 1890 год, Конан Дойл решил переключиться на короткие рассказы о Холмсе. Рассказы публиковались раз в месяц в номерах с июля 1891 года по июнь 1892 в недавно появившемся журнале «Странд». И это одна из самых успешных детективных серий или сериалов своего времени без Netflix и кабельного ТВ. Интересный факт. Первым 25 июня 1891 года в июльском номере журнала был опубликован рассказ под названием «Скандал в Богемии». Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6102. Поздравляем, ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок. Ну и отдельно благодарим кафе «Донер Рум» за партнерство. Напомню, адреса: возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029 548 46 15 548 46 15.

0: на Вечер ФМ новости.
1: Вы слушаете новости в студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Реализацию совместных проектов Беларуси и Китая обсудили в Минске. В Барановичах вручили ордена матери 8 многодетным горожанкам. Об этом и другом подробнее. Реализацию совместных проектов Беларуси и Поднебесной в сферах биотехнологии, переработки сельскохозяйственной продукции, строительства крупных промышленных предприятий обсудили в столице. Премьер-министр Александр Турчин провел встречу с председателем правления китайской инжиниринговой компании «Ситик» Ян Дзяньтянем. Диалог не первый. Партнеры из КНР давно работают в республике, реализовывая ряд знаковых проектов. Важно, чтобы начатые инициативы были вовремя достроены и введены в эксплуатацию. На повестке также перспективы взаимодействия, в том числе инвестиционного, сказал Александр Турчин. Стороны заинтересованы в укреплении контактов с выходом на более сложные формы. Более 96 тысяч мест забронировано для участия в первом модуле репетиционного тестирования в Беларуси. Всего на него выделено почти 156 тысяч. Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Регистрация продолжается. Ее финиш индивидуален применительно к каждому пункту и предмету. Расписание планируется также локально. Всем, кто не смог присоединиться очно, будет предоставлена возможность сделать это дистанционно. С этого года для РТ избран новый формат в виде 8-месячного курса из 3 модулей вместо отдельных этапов. Первые участники смогут ответить на вопросы уже 15 октября. В целом, начальный тур намечен с 15 октября по 24 декабря. Второй – с 4 января по 21 февраля. Третий – с 1 марта по 30 апреля. Слова благодарности в адрес самых важных в жизни людей – мам – звучали 14 октября по всей стране. В Беларуси отметили День матери. Традиционно великий православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы по всей стране прошли акции, награждения, душевные концерты и торжества в честь самых главных героинь. Торжественный прием собрал в городском доме культуры Барановичи женщин различных поколений, представителей власти, депутатский корпус. Согласно указу президента Беларуси, за рождение и воспитание 5 и более детей орденом матери награждены 8 женщин. Почетные знаки на сцене вручил председатель горосполкома Максим Антонюк. Подвиг многодетного материнства не остается без внимания. Традиционно в стране придают большое значение вопросам поддержки.
2: Мама – это первое слово, которое произносит каждый человек. Особые слова благодарности и признательности сегодня будут звучать в адрес наших многодетных матерей. Эта государственная награда – признание вашего ежедневного подвига, мудрости, терпения и безграничной материнской любви. В Барановичах проживает 2216 многодетных семей, в которых воспитывается 7417 детей. Это статистические данные на сегодняшнее утро. Я надеюсь, что сегодня, возможно, в нашем роддоме это количество еще и увеличится. И я хочу, чтобы вы знали, город всегда видит вашу самоотдачу, всегда ценит ваш вклад в будущее нашего замечательного города.
1: Среди награжденных – белорусские разных профессий, которые успешно совмещают семью и карьеру. История каждой женщины – это пример настоящего подвига, который совершается каждый день, без выходных и праздников. Екатерина Гущина с супругом всегда мечтали о большом семействе. Сейчас в доме 4 сына и долгожданная дочка. Секрет гармонии и успеха в воспитании, в поддержке, уверена Екатерина. От мужа, родных, близких и, конечно, государства. Пара успела воспользоваться средствами семейного капитала. Сумму направили на решение жилищного вопроса.
3: Волнительно, торжественно, как-то непривычно в таком статусе. 5 деточек, у меня 4 девочки, мальчик 3 годика, большая огромная семья, мечта с детства, мечта осуществилась. Дом, большая семья, вот хотели уже разбавить, да, компанию женскую. Муж у меня военный, вот, а я пока домохозяйка.
1: Забота о семье – не разовая акция, а системная работа, построенная так, чтобы мама чувствовала, страна не просто говорит спасибо, а реально помогает. За 30 лет существования в Беларуси этой чуткой традиции более 200 героинь в Барановичах удостоены высокой государственной награды. Знак отличия с гордостью хранят в семье Жилинских. Его Анастасии, маме шестерых ребят, вручили в 2025 году. С мужем, участковым инспектором по профессии, а дома с заботливым папой. Они воспитывают мальчиков и девочек с теплом, заботой и всесторонне развивая их.
3: Счастливая семья, есть трудности, хлопот по дому, но гордость – это в первую очередь, что это поощряется у нас в государстве. Мы очень рады, что у нас большая семья, счастливая семья. И спасибо за поддержку и от государства, и нас близкие всегда поддерживают, понимают нас, и если нужна какая-то помощь, всегда мы можем на нее рассчитывать.
1: Среди новых, но не менее душевных праздников – День Отца, который всей страной будет отмечаться 21 октября. Семь дней, которые соединяют торжества в честь семейных ценностей, именуются «Неделей родительской любви». ГАИ усилит контроль на дорогах республики. Меры приняты в условиях сокращения светового дня, переменчивой осенней погоды и меняющейся в связи с этим дорожной обстановки. В Барановичах инспекторы ДПС будут следить за соблюдением правил, рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. Главная цель – снижение аварийности и защита наиболее уязвимых участников – велосипедистов, водителей средств персональной мобильности и пешеходов. Правоохранители напоминают, использовать следует только исправный транспорт. В условиях плохой видимости, в сумерках, на велосипеде и СПМ должны быть включены белый фонарь спереди и красный сзади. При наличии велосипедной дорожки двигаться можно только по ней. Пересекать проезжую часть надо пешком, переводя двухколесный транспорт рядом. Пешеходы обязаны обозначать себя

0: октября вас ждут скидки до минус 80% на все изделия. Подробности акции на царская.бай и по телефону 8 029 716 44 44. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: В ближайшие дни сохранится в основном спокойная погода. Температурный режим вследствие поступления полярного воздуха существенно не изменится и будет соответствовать календарю. Однако в ночные и утренние часы есть вероятность заморозков и туманов. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер восточный с переходом на северный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 5-7 градусов выше нуля. В течение дня 9-11 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичскому районному ЖКХ требуется тракторист.

0: по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор котельной, машинист экскаватора, каменщик. Телефон 63 89 36.
1: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
6: Мы завсюди клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Баранович FM.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

Продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся делиться интересными новостями и приятными вкусными подарками, но не только. Во втором и заключительном части программы порадуем слушателей спортивными и музыкальными рубриками, но сначала напомню о том, что сегодня 14 октября на календарной странице, среда, Джесси Джей открыла новый музыкальный час, а далее плейлист разгонит Биби Рекса. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без перепад. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч второго тура общего этапа Лиги Чемпионов, в котором встречались испанский Атлетико Мадрид и английский Манчестер Юнайтед. Команды играли на стадионе Метрополитано в Мадриде. Победу со счетом 2-0 праздновали хозяева поля. Уже на первой минуте полузащитник матрасников Пабло Барриос открыл счет в этом матче. На 74-й минуте защитник Ман Юнайтед Лини Йоро получил прямую красную карточку за фол в центре поля. На 79-й минуте нападающий Атлетико Адемола Лукман удвоил преимущество своей команды. Таким образом, Атлетико набрал первые 3 очка в новом сезоне Лиги Чемпионов. В первом туре мадридцы проиграли Ливерпулю 1-2. Ман Юнайтед остался с 3 баллами. Туром ранее «Красные дьяволы» одолели азербайджанский «Сабах» со счетом 4-0. Также вчера состоялся матч второго тура общего этапа Лиги Чемпионов, в котором встречались и «Викинг», и «Бавария». Игра прошла на стадионе «Люсе-Арена» в Норвегии и сенсационно завершилась в ничью со счетом 3-3. Уже на 72-й секунде счет открыл защитник норвежской команды Джанни Стенснес. На 38-й минуте Петер Кристиансен удвоил преимущество хозяев поля, однако на 54-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти, на 60-й минуте англичанин оформил дубль. На 71-й минуте Луис Диас вывел «Баварию» вперед. На 90-й минуте Херман Хауген принес «Викингу» ничью. На 73-й минуте Майкл Алиса свалил на соперника и получил желтую, после чего откинул мяч в лицо оппоненту и получил вторую желтую карточку. Французы удалили с поля, он пропустит следующий матч. В третьем туре общего этапа «Викинг» встретится с «Астон Виллой». 21 октября «Бавария» в этот же день проведет матч с лондонским «Арсеналом». Также вчера состоялся матч второго тура общего этапа Лиги Чемпионов между миланским «Интером» и бельгийским «Брюгге». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась сенсационной победой гостей со счетом 4-3. Главным героем встречи стал нападающий «Брюгге» Никола Трезольди, оформивший хэт-трик на миланской арене. Форвард бельгийцев открыл счет на 30-й минуте, а во второй половине встречи отличился на 63-й и 74-й. В обоих эпизодах голевыми передачами отметился вингер бельгийцев Карлуш Форбш. На 87-й минуте португалец оформил уже ассистентский хэт-трик, отдав голевой пас на Ромео Вермана, который снял все вопросы о победителе, отправив 4-й мяч в сетку ворот хозяев поля. В составе «Интера» дубль оформил аргентинский капитан Лаутаро Мартинес, отличившийся на 44-й и 81-й минутах, а также 1 гол забил Анш Йоан Банни. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это игры второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. Так, итальянская «Рома» сыграет на своем поле против мадридского «Реала», а «Манчестер Сити» принимает французский «Пари Сен-Жермен». Обе игры начнутся в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мама.
2: Мама.
1: Мам.
2: Мамочка.
3: Да, солнышко.
2: Я люблю.

0: карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

В рубрике «Неформат», напомню, среда-четверг проходит у нас под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного исполнителя с совершенно новыми, чтобы провести параллели, послушать и оценить, и если подвернется такая возможность, то предаться ностальгии. Герой рубрики сегодня Майкл Киванука. Это британский соул-певец и гитарист, записывающийся на студии Polydor Records. Его музыку сравнивали с творчеством Билла Уизерса и Отиса Рединга, а также Ван Моррисона и знаменитой группы Temptations. Он стал лидером Sound Off 2012 года. Ежегодного опроса, проводимого BBC, в нем определяются наиболее перспективные артисты Великобритании. Майкл Киванука выпустил дебютный мини-альбом Tell Me a Tale 13 июня 2011 года. Он выступал на разогреве у певицы Адель в ее турне и на концерте в рамках фестиваля iTunes, а также принимал участие в фестивале Hard Rock Colin. Давайте вспомним, с чего все начиналось. Итак, Майкл Киванука, сингл 2016 года, Love and Hate. Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Быть мамой – это работа, в которой нет выходных, но есть свой профессиональный праздник. В Барановичском роддоме 14 октября поздравили женщин, которые стали матерями. Кто-то впервые, а кто-то в третий раз. С подарками и самыми теплыми словами к ним пришли представители местной власти, депутатского корпуса и городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». В палатах акушерского физиологического отделения сейчас 18 счастливых пациенток. На свет появились 8 мальчиков и 10 девочек. «Нет подвига выше, чем подарить новую жизнь», подчеркнул председатель Горсовета депутатов Виктор Колосовский.
2: Сегодня мы поздравляем наших мам с замечательными праздниками, Днем Матери. Сегодня для них это особый праздник. Они встречают этот день в стенах этого роддома, держат самое главное чудо своего малыша. Призвание каждой женщины – это быть матерью. Сегодня наши мамы, которые родили детей, совершили, наверное, свой главный подвиг жизни, стали матерью. Мы поздравляем всех наших мам, нашего города с этим замечательным праздником, чтобы дети росли здоровыми, счастливыми, мира, добра, благополучия.
1: Слова благодарности направили и коллективу роддома. Счастье материнства они наблюдают ежедневно и даже по нескольку раз. Они волшебники в белых халатах, которые помогают случиться чуду. Как рассказала главный врач Барановичского родильного дома Татьяна Малышко, учреждение здравоохранения в текущем году стало победителем республиканского конкурса «Святость с рождения». Причем сразу в трех номинациях. Лариса Карпович удостоена звания лучшего акушера-гинеколога. Сергей Матусевич занял первое место в категории «Лучший психотерапевт». А сам роддом признан лучшим по информационно-просветительской работе. Здесь прилагают все усилия, чтобы донести до каждой женщины главную мысль. «Быть мамой – это прекрасно», отметила Татьяна Малышко.
3: Мамой быть нужно, потому что самая важная профессия для женщины – это быть мамой. Она самая сложная, самая ответственная, но и самая благодарная. Это те эмоции, с которыми нельзя ничего, наверное, сравнить в жизни любой женщины. Мы со своей стороны стараемся максимально довести до женщин информацию, что быть матерью – это прекрасно. Мы участвуем во всевозможных проектах государственных, во всевозможных конкурсах. Мы участвуем в республиканском конкурсе «Святость рождения». И в этом году наше учреждение заняло 3 призовых места в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог», «Лучший врач-психотерапевт» и «Лучшее учреждение здравоохранения в плане информационно-просветительской работы». Мы этим очень, конечно, гордимся. Мы будем рады, если в нашем роддоме количество женщин увеличится. Это наша работа.
1: Трогательное мероприятие состоялось в рамках республиканской акции «Поздравим маму с малышом». Инициатива Белорусского союза женщин и Министерства здравоохранения традиционно проводится в период с 14 по 21 октября. Пусть тепло этой недели остается с каждой семьей не 7 дней, а всю жизнь. Ведь материнская любовь не знает границ и не подчиняется календарю, сказала председатель Барановичской городской организации общественного объединения БСЖ Елена Герман.
4: Традиционно в нашем городе в День матери женщины, которые оказываются в стенах роддома, получают подарки. Барановичский городской исполнительный комитет, совет депутатов нашего города при поддержке Белорусского союза женщин сегодня вручили каждой мамочке, которая находится в роддоме, в эту неделю родительской любви. В год белорусской женщины кто-то стал впервые мамой, кто-то в третий раз, кто-то в пятый. Каждая получила букет цветов и памятный подарок для ребенка. Пусть они будут счастливыми мамами, детками под мирным небом нашей дорогой Беларуси.
1: Среди тех, для кого этот день стал по-настоящему особенным, Анастасия Мять. 9 октября она впервые познала счастье материнства. На свет появился сын Арсений. Малыш родился с весом 3 килограмма 100 граммов и ростом 51 сантиметр. «Скоро вернемся за девочкой», – поделилась планами Анастасия.
5: Мы с мужем планировали ребенка. Сначала не получалось, потом и получилось, были очень рады. Когда узнали, что мальчики тоже очень обрадовались, роды протекали хорошо. Но это очень приятно, это невероятные эмоции, когда вот в день матери тебя пришли, поздравили, уделили внимание. Мне кажется, это здорово.
1: Со дня матери в стране берет начало неделя родительской любви. Череда нежностей и признательностей продлится до 21 октября и завершится Днем Отца. объединяет два праздника в единый символ семейного благополучия. Афиша охватывает всю страну, от масштабных форумов до тематических встреч в школах и вузах. Во всех учреждениях образования Барановичи сегодня звучат слова благодарности мамам на концертах, уроках, диалоговых площадках. Также запланированы тематические выставки, мастер-классы, экскурсии и семейные квесты. Сегодня руководство города и депутатский корпус посетили родильный дом, чтобы поздравить женщин, ставшими матерями в День матери. В городском доме культуры состоялся торжественный прием многодетных матерей, награждаемых орденом матери. Продолжил программу праздничный концерт для самых дорогих. Завтра марафон подхватит Дворец культуры с выступлением своих артистов под общим слоганом «Тепло родительской любви». Еще одна праздничная дата сегодня в календаре – Всемирный день стандартизации. В настоящее время сфера делает ставку на роботов и искусственный интеллект. Правительством Беларуси поставлены конкретные задачи по техническим требованиям. Особое внимание работе с нейросетями. Сегодня в нашей стране уже внедряются более 20 стандартов. Они произведены с коллегами из России. Осталось определить вопросы терминологии, правила применения и системного менеджмента при использовании. Продолжаем выпуск. Международный белорусский промышленный форум открылся в Минске. На одной площадке собрались ведущие производители, ученые и эксперты. В 2026-м ключевые темы – высокотехнологичные разработки, импортозамещение и укрепление международной кооперации. На площади в 2000 квадратных метров свою продукцию представили около 60 компаний из Беларуси, России, Китая и Ирана. Спектр оборудования огромный – от инновационных станков и робототехники до систем автоматизации и передовых решений для энергетики. Запланирована насыщенная диалоговая программа. Эксперты обсудят вопросы внедрения IT-решений на предприятиях. В центре внимания и нефтехимическая отрасль – от глубокой переработки углеводородов до инновационных полимеров. Новостям компании. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности акции на zika.by и по телефону 8 029 324 66 66. В связи с расширением производства филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Звоните 59 95 24. Уважаемые слушатели, агентство недвижимости «Реалити» поздравляет всех мам с Днем Матери. Пусть в ваших домах всегда царят уют, тепло и любовь, а близкие радуют заботой и вниманием. Осуществить ваши мечты с «Реалити» реально. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь, ветер восточный с переходом на северный, 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 5-7 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком «плюс».

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу,

0: Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

На этом можно заканчивать. Сегодня у нас получилось разыграть вкусный подарок, узнать разные занятные исторические факты, озвучить главные футбольные новости минувшего дня. Ну и кроме этого, мы вспомнили про первый коммерчески успешный, наверное, единственный коммерчески успешный сингл в дискографии британского соул-исполнителя Майкла Кивануки, чтобы завтра поговорить про его новый студийный альбом, так что не пропустите премьеру нового трека. Ну а мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом, настраивайтесь на любимую волну в любое время дня и ночи. Напомню, мое время в эфирной студии, как всегда, начинается с 5 часов. Засим разрешите откланяться. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
3: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Она-то самая-самая.
2: Наверное, так люди и находят друг друга.
1: Она-то самая-самая.
2: Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7 выше 0.
0: Барановичи FM. Радио нашего города.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.
0: Баранович FM.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье, и компас не поможет.

0: Ты молчишь, я тоже. И сумерки застыли.
1: Баранович FM. Радио нашего города.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.